0: нравится песня из ТОП-20? Голосуй прямо сейчас. ТОП РАДИО ЛВ.
1: ТОП РАДИО. We love summer.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.

0: потрясающий прогноз погоды не только на сегодня, но и на всю ближайшую неделю. В любом случае, лето есть лето. Ощущение того, что ты можешь пройтись хотя бы без курточки, уже приятно. Да, было бы шикарно, если бы на тебя ничто не капало, но, знаете, все прям сразу человек получать не должен. А потом все, слишком мы уже будем такие довольны жизнью, ну и что? И что дальше? Нет. Маленькие недостатки, недочетики должны быть. Они вносят те самые изюминки в нашу жизнь. Итак, наш WhatsApp 25037 уже работает, поэтому смело можешь присылать свои утренние мысли, свои утренние переживания. Божечки, ты мне такой сон приснился, совсем скоро расскажу. Больше после небольшой коммерческой паузы. Еще раз всем доброе утро, ведь это утро. Мы вновь начинаем вместе.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо – за то, что настоящее.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Iegūsti vairāk pie Tele2, iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad, ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. ZemZem цены в Мего.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 90064.

0: религия.
1: Перестань. У меня со старой это разобраться надо.
2: А что ты со старой? Мне кажется, ты разобрался. Уже это все там по полочкам себе разложилось, но по новой.
1: Что я там должен был? Ладно, что у тебя? Вторник, да? У меня тоже.
2: Так же, как и у тебя.
1: Да, черт побери.
2: Ты думаешь, что настанет тот самый день, когда мы проснемся с тобой совершенно в разных...
1: Ну, давай, продолжай.
2: У тебя будет еще вторник, а у меня уже среда.
1: Да, было бы неплохо. Было бы неплохо.
2: Ой, так.
1: Когда у тебя отпуск вообще-то? В прошлый раз, когда у тебя был отпуск, была хорошая погода. Мы вот чисто с этой стороны.
2: Ясно, я тебя поняла. Я тогда что-нибудь подумаю обязательно.
1: Ты подумай уже хорошенечко.
2: Я обязательно
1: подумаю. Нам нужно еще лето немножко.
2: Да, честно говоря.
1: Потому что ты уехала куда-то.
2: А мне что делать? Я уезжаю туда, дожди, здесь дожди.
1: А ты знаешь, нам все равно.
2: Что мне делать?
1: Да, нет, есть дожди, правильно.
2: Как мне пополнить свою какую-то вообще эмоционально-энергетический баланс?
1: С балансом. Баланс пополнить не получится. Но какие-нибудь, если ты вдруг экономить хочешь на воде, какие-нибудь чаши для собирания воды ты можешь пополнить.
2: Ой, да. Я знаю, у наших коллег есть.
1: Я знаю, да, поэтому ты можешь с ними как-то объединиться. Так что, друзья.
2: Я буду пробовать.
1: Куда нам спровадить Наташку? Где самое дождливое место, чтобы туда ее отправить? Слушай, мне кто-то говорит, что
2: люди.
1: Кайфово отдохнул в Испании, когда приехал, там сплошные дожди.
2: Это кто?
1: Ну, не знаю, не помню, кто
2: сказал. В Испании
1: сказал.
2: Тоже бывают дожди. Ну, там я что-то... казалось, что в Испании, в Италии никогда не бывает дождей.
1: Ну, потому что ты туда приезжаешь тогда, когда там не бывает дождей. Но сейчас так вот...
2: Бывает, да?
1: Бывают разные катаклизмы. Сейчас там, по-моему, 32. Там вообще не выжить в простом... Там невозможно с собакой, говорят, выйти погулять. А так-то, ну, такое. Кстати...
2: Проблеск солнца!
1: Тебе будет...
2: Проблеск солнца, держите его!
1: Ну, есть, да, здесь.
2: За все лучики.
1: Причем в Пордаугове нету. В Пордаугове вообще просто...
2: Да я тоже ехала.
1: Сюда выезжаешь,
2: грустно, да.
1: Да, все, выезжаешь, уже
2: печально,
1: есть какой-то солнышко.
2: Со всех сторон.
1: Ты знаешь, что тебе не актуально будет? Но ты знаешь, что есть для собак штуки, когда вот в таких жарких странах они их оборачивают в такое светоотражающее, солнцеотражающие штуки, чтобы им не было жарко.
2: Типа фольгу?
1: Да, но тебе не пригодится.
2: Ой, это опасно. В Испании могут искурить случайно. Там не надо. Пожалуйста, не надо оборачивать никого, фольгу не используйте.
1: О, свободная собака.

0: на всей территории страны составят плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: All-time favorites.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: Топ Мьюзик.
4: Прямо сейчас.
3: Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20.
5: Девятая позиция.

0: Ага, говорят, пишет нам, сейчас похолодало до 30. Ну, ладно.
1: До 30-35. Было 47 в Испании. Угу. Ладно. Не, ну 47, конечно, перебор. И 35 тоже.
0: Ты забанишь, да?
1: Хорошо. Да нет, нет, нет.
0: Забанишь? Влад? Ну.
1: Нет, нет.
0: Ну, хотя бы на лето.
1: Ну, человек имеет право хвастаться.
0: Неприятно.
1: А кому ему хвастаться, если не нам? Димка, все нормально.
0: Ладно, больше не...
1: Хвастайся погодой, все супер. В Норвегии у них вообще плюс 10.
0: Ой,
1: тоже,
0: слушай,
1: говорит, ничего приятного.
0: Да, в Норвегии должна быть рада за то, что выходит в 1/4 финала. Все.
1: Но у нас есть, кстати, оповещение серьезное, которое можно использовать и отметить в своих календариках, потому что наша слушательница приезжает в отпуск, я так понимаю, к нам в Латвию с 20.07 по 10.08. Он говорит, ребята, привезу дожди.
0: Пойдем встречать.
1: Из Норвегии, спасибо.
0: Мы готовы.
1: Нам же мало, нам же мало.
0: Ладно,
1: слушай. Линчик, да, попробуй что-нибудь другое привезти.
0: Да, если я вчера в соцсети пестрили фотографиями радующегося Холланда и стучащего барабан, то сегодня...
1: Я думала, это и мы еще с утра с тобой пытались разобраться. Я думала, ну, скорее всего, и посмотрю видео реально.
0: Разница? Какая разница теперь уже?
1: Ой, вообще.
0: То сегодня...
1: Холланд просто выглядит так, как будто бы его всегда ИИ да. рисует. Понимаешь, любая с ним фотография кажется, да не, ну это нарисованное ИИ.
0: Это не настоящий человек.
1: Это сгенерированное что-то.
0: Просто как...

0: Знаешь, человек бегает по полю, все время дорисовывает какого-то игрока сборной Норвегии.
1: Смотрит пугается, продолжает есть. Ну, это вообще... Вот это настоящее видео?
0: Да я не знаю.
1: Ты не знаешь?
0: Ну, это надо разбираться.
1: Тебе не попадалось видео, где...
0: Я видел, да.
1: Он сидел за столом.
0: Я видел, там и другие футболисты также делали. Аршавин там все
1: уже. Ну, да, да. Это уже, да, с пародией. Ну, вроде он первоисточник. Ладно.
0: Короче... Если вчера Холланд радующийся и все его возможные вариации с ним же, то сегодня рыдающий Рональдо подсказывает мне, что они отлетели все-таки вчера от Испании. Я, мальчик, там бегал красиво. Ну, я смотрел, просто пытался посмотреть первый тайм. Посмотрел. Посмотрел на этот самый прекрасный, как это так, гидрейшн-пауза. И все начали сразу же освистывать ее. Я так думаю, ага.
1: Подожди, а что, гидрейшн-пауза, это что-то со спонсорами связано сделано?
0: Нет, это пауза на попить.
1: Ну, я и говорю, да. Ну, типа, обычно бы сейчас бы соединили...
0: мы с Розой это обсуждали, все, я понял. Это пауза, они сделали паузу, чтобы попить. Но в эту паузу начинают на всех телеканалах показывать рекламу.
1: Ну, естественно, я
0: и дело
1: говорю,
0: в том, что судья не продолжает матч, пока не закончится реклама. И зрители это сильно-сильно бесит.
1: Потому что они не хотят... Ну, правильно, да.
0: Да, типа, потому что... И он стоит, не свистит, все ждут, уже все попили.
1: Ну, прям словосочетание «гидрейшн пауза», ну, подразумевает спонсора.
0: Ну, подразумевает. Ну, так они же нормальный рекламный блок туда сандалили,
1: ну,
0: и вот из-за этого, короче, недовольны. Ладно, не суть. Короче, Роналду, последний матч на чемпионате мира, теперь уже точно последний. Mm-hmm. Все думали, что прошлый чемпионат мира был последний. Нет. Ну, тут еще как бы... Ну, 1/8 опять, дальше не проходит. Испания их обыгрывает со счетом 1-0. Ну, Криштиан уже сам уже объявил, что все, последний, ну, хватит уже, да. Хватит,
1: жалко,
0: хватит.
1: Жалко, что на таком...
0: Ну, в шестом хотел... году он начал. Начал
1: нет, я, нет, я играть. Понимаю. Жалко, что в этом году не получилось, ну, уйти с каким-то триумфом, знаешь?
0: Угу.
1: То есть я думаю, что он-то тоже так хотел.
0: Слушай, ну как? На каждого триумфа не хватит. Каждый...
1: Понятно.
0: В этом году уходят уже и Месси, и Роналду, и многие-многие. Ну, у кого-то
1: одного будет. Месси не уйдет, я тебе от.
0: Да, ну, он продолжит, конечно.
1: Отвечаю.
0: Нет, из сборной, скорее всего, все уйдет. Он продолжит, скорее всего, играть дальше там в этом в АПЛ, но... Доверяет куда?
1: Не, мне самое главное, чтобы Рональдо не потолстел, как Рональдо, после того, как перестанет заниматься футболом. Ну, профессионально.
0: Ну, да.
1: Но а там, то они там...
0: Я, короче, да-да-да. В общем, у кого-то, конечно, из них будет обязательно триумф. Ну, не, ну точно уже не у Роналду. Не факт, что у Месси, но посмотрим, может все получится. Я не знаю, теперь, за кого? За Ямали может поболеть, у этого может быть триумф.
1: Угу.
0: Там сборная Испании...
1: Да что там за этих малолеток? У них там еще триумфов будет.
0: Ну, тогда за Аргентину получается.
1: Не, я за наш каких-то...
0: Мбаппе еще такой в деле.
1: Мбаппе, все, там, да. Ой, слушай, Мбаппе, у него там чуть-чуть какие-то, короче, прыщички на лице выскочили.
0: Ну,
1: вообще все с ума сошли.
0: Все, ладно. Косметологическую...

0: сейчас так энерджи.
1: Эндрю, слушай, хочу поделиться уровнем своей тревожности. Какой-то момент поймал, скажем так.
0: Не надо, пожалуйста, нам делиться с нами твоей тревожностью. Нам неприятно.
1: Я именно это собираюсь это сделать.
0: Делись тревожностью. Вот такая каламбур.
1: Хорошо, Андрей. В какой-то момент я и этим поделюсь. Итак, знаешь, у нас периодически, с подругами идут откровенные беседы, и в этих откровенных беседах я периодически говорю: ой, слушай, тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Это сейчас так, все ходят, тут терапия, все такое. И в какой-то момент я как раз-таки двигаюсь в сторону дома.
0: Уточняющий вопрос? А у всех уже дамочек в определенном возрасте уже есть свой психолог?
1: Вообще лучше, чтобы он был, я тебе скажу.
0: Спасибо.
1: Уже
0: пожалуйста,
1: по личному опыту. Лучше
0: историю.
1: Пройти терапию, и закончить, чем пытаться прятать своих тараканов куда поглубже. Угу. Не получается.
0: Спасибо.
1: Да, я двигаюсь в сторону Риги, и, естественно, на протяжении часа мы разговариваем. Иногда я думаю, о чем вообще? Ну, о чем-то мы обязательно разговариваем. Я своему мужу написала, я говорю: слушай, какой-то вопрос, задала. И в моменте я такой: слушай, я написала ему час назад, пока что нет никакого ответа. Он такой: да? А что? Я говорю: слушай, может, он умер?
0: Она говорит: ты дура, что ли?
1: Она примерно мне то же самое сказала. Она говорит: ты что, дура? Я говорю: а что может быть? Я говорю: он никогда не спит днем. Она говорит: это твой единственный вариант.

0: Это твоя единственная, что он... Я говорю, ну я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет, я говорю, такой год, она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет. Я говорю, ну а что?
1: Хотя бы с вымышленным.
0: Я говорю, Аня, ну какие варианты? Какие варианты? И что ты думаешь?
1: Какие варианты у мужика днем, да?
0: Если он час не отвечает, но днем он никогда не спит. И что ты думаешь, когда я поднялась до дома, знаешь, чем он занимался?
1: Не надо рассказывать.
0: Это StarCraft?
1: Уважуха, просто максимальное понимание.
0: Я говорю, серьезно?
1: Наталья.
0: Я говорю, я думала, ты умер.
1: Для тебя, да.
0: Он говорит, ты дура? Вот такой день был.
1: Короче, да, ты рассказала всем, какая ты дура. Отлично.
0: Уровень моей тревожности.
1: Нормально.

0: информационный партнер ТОП Радио.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Ну, сколько сообщений StarCraft пришло? StarCraft, палец вверх. StarCraft, Unlove. StarCraft, StarCraft.
1: Да все люди, которые никогда не писали вообще.
0: Так,
1: приятно
0: а что
1: познакомиться.
0: За StarCraft? Новая версия?
1: Ну, новая версия есть, StarCraft 2 сейчас, да. Сначала играли в первый, сейчас во второй. Второй вышел, мне кажется, в 2015.
0: О, боже. Дай посмотреть.
1: StarCraft 2.
2: Play now, можно. Нажимаю.
1: А, в общем,

0: Ладно.
1: Не самая новиночка.
0: На телефоне можно запустить? Ладно. Давай, ну что, про футбол опять?
1: Конечно, ну нужно завершить некоторые сплетни, обсудить по-другому никак. Ну что ж без нас, никто не разберется.
0: Ну тогда новость.
1: Давай.
0: Нападающему США после игры. Кстати, США, по-моему, отлетели тоже уже, да? Успешно.
1: Ну, возможно, их вернут.
0: Сейчас, да. После отменили красную карточку. Точнее как, ему дали отсрочку сроком на 1 год, потому что карточку получил форвард и лучший бомбардир американской сборной. Да? Фаларин Балагун. Я не знаю такого, но есть такой, да. И, короче, да, и он совершил фол во время матча с Боснией и Герцеговиной. По всем правилам должен был пропустить следующие, там, сколько игр, да, он пропускает, когда карточку красную получаешь. Но следующая игра должна была быть 1/8 финала с Бельгией. И комиссия FIFA внезапно отложила карточку. Да, на 1 год.
1: Чего до этого просто никогда не было.
0: Сославшись на статью номер 27, чтобы она не значила, дисциплинарного кодекса. И есть вероятность, мнение и слухи, что лично президент позвонил ФИФУ и говорит: алло, ФИФА?
1: Вы что там?
0: Вы что там? Как нам
1: играть? Вы что
0: играть?
1: Устроили?
0: Подождите, вы что хотите? Вы что сейчас хотите, чтобы я закончил войну?
1: Угу.
0: Ладно. Короче, в общем, он сказал...
1: Или вы хотите, чтобы я начал войну и закончил
0: ее? Да. Чтобы я в течение... суток к вам приехал и решил эту проблему за 24 часа? Или что-нибудь такое?
1: Короче... Не, ну сам Трамп сказал, что я лишь попросил, просто попросил пересмотреть эпизод, просто попросил.
0: Да, да, слушайте, посмотри
1: ничего
0: сюда.
1: Такого.
0: Посмотри
1: без
0: сюда,
1: намека,
0: я сказал.
1: Без
0: посмотри.
1: Без угроз, без каких-либо...
0: рук.
1: Без нарушения границ того, куда я могу вмешиваться.
0: Без применения... Короче, отменили, отложили, или как бы это ни
1: называлось.
0: Ну,
1: слушай, он называет это просто каким-то позором.
0: Ну.
1: Да, FIFA. Ну, что
0: да.
1: Это такое? А ты как считаешь?
0: После, кстати, да, он написал в соцсетях, что спасибо FIFA за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость. Так что, по его мнению, грубый фол против игрока Боснии и Герцеговины была огромная несправедливость.
1: Да, он сказал, это ужасное решение арбитра.
0: Так, давай проверять. Я понимаю, что Америка все-таки не прошла на эту 1/8, 1/4.
1: А FIFA опозорила сама себя.
0: Ну, а что будет дальше? Ну, вот как бы...
1: Не, ну это, да, теперь каждый может требовать. Да, куда-нибудь звонить, непонятно.
0: Звонок как. Другу. Причем отлетели-то они хорошенечко, так, 4-1, как я вижу.
1: Ну, да.
0: Ничего себе. А сделал ли что-нибудь замечательный этот форвард, как его зовут? Нет. Забил какой-то другой человек на 31-й минуте у США.
1: А такой скандал, а такое пятно теперь.
0: Да.
1: У нас тут серьезная организация, но зачем? Зачем? Ну что ж вы натворили?
0: Лукаку забил, пожалуйста, в Бельгии. Да. Ну, все здорово. Ладно, что ж, ребятки. Так, вырисовывается 1/4 по футболу у нас, да, какая-то уже, я так понимаю, что нас ждут...
1: Пусть спорт будет исключительно спортом, не политики.
0: Ты, о, господи, ты еще выводы какие-то хочешь тут делать?
1: Хочу.
0: Хорошо. А следующая игра, и что из... А, подождите, еще Аргентина должна с Египтом, с Месси против Салаха еще должна сыграть.
1: А,
0: сегодня.
1: Еще все... Да, он, да, зачем? Он скажет, что я уже все выплакал, ну чего вот меня?
0: Ну, давай, может, еще, если Месси отлетит еще, будет вообще классно. Давай, давай, Месси, ну хотя бы ты, давай, давай, держись, пошли, пошли, вперед. Ну, там забивает тоже только Месси, странненько, странненько. Посмотрим, что ему противопоставит Салах. Друзья.
1: Вообще, нет, у него уже скульптура 26 метров есть?
0: Есть.
1: Он такой, если что-то еще получится, хочу 27.
0: И потом начнутся игры четвертьфинала, там будет и Франция, Марокко, и Испания с Бельгией,
1: а вот
0: и Норвегия с Англией.
1: Тут мы уже все сможем подключиться к этому делу.
0: Да, там уже будем повнимательнее это все смотреть, да, и даже кого-нибудь пригласим в студию, чтобы
1: Эксперта!
0: Это обсудить. Эксперта! Yes, доброе утро.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Yeah.
4: Да, друзья мои, сегодня вторник, 7 июля.
3: Что-то я
4: сколько
3: надеялся,
4: пальцев нужно для того, чтобы сегодня...

0: Два.
1: Два?
0: Два? Тебе достаточно два?
1: Да.
0: Потому что ты сделал два, два, два, один.
1: Вторник.
0: Эндрю, ну
1: на одной,
0: я знала,
1: средний на одной руке, средний на другой.
0: Так, тебе больше вообще не нужно в этой жизни.
1: Раз, нет. Мне?
0: Да.
1: Нужно? Почему это?
0: Достаточно.
1: Что хотелось бы.
0: Ты справляешься.
1: Да, но если ты говоришь, что ближайшие два часа, то, наверное, ничего не нужно, кроме классной музыки на
0: этом
1: радио.
0: Только два пальца.
1: Да, да, да. И это тоже правило двух, знаешь, да? Ну, 10 и 2. Есть вот две цифры, которые надо знать, они тебе пригодятся во всех ситуациях жизни.
0: Да?
1: Шашлык жарится 10 минут, переворачивает два раза. Везде применимо.
0: Слушай.
1: Куда-то ехать 10 минут,
0: да.
1: Два перекрестка.
0: Ага. А я думала, два перекура.
1: Ну, может быть, да. Рабочий день состоит из двух часов.
0: Вот.
1: Или там из 10 часов два перекура. Ну, я не знаю. Короче, там во многом можно найти 10 и 2. Надо просто поискать.
0: Я поняла. Слушай,
1: да, особенно летом. Особенно летом. 10 дней, 2 выходных. Так, мы...
0: Это маловато, за 10 дней нужно 4.
1: Да, я тебя понимаю. Но тебе вообще нужно в отпуск, чтобы у нас хорошая погода опять была.
0: Хватит отправлять меня в отпуск, я же уйду.
1: Да хочется тебя избавиться, да, да, да. Можно в долгосрочный такой раз, это тропики наступили вообще?
0: Не-не-не, потом еще 18 лет придется растить, поэтому не надо, пожалуйста. Долгосрочный, давай так, по пару недель и обратно.
1: До 10 утра с тобой утреннее шоу. Друзья, мы еще поиграем в этом часе. У нас есть подарочная карта. Vision Express для того,
0: на
1: наших...
0: 40 евро.
1: Слушатели, да.
0: Мы с Андреем вчера были в магазине. И можем сказать, можем смело сказать, что на 40 евро там можно найти всяко-всяко.
1: Хотел сказать, прибавить.
0: Красиво.
1: Да.
0: Красиво всяко.
1: Да. Так что, сыграем мы в конкурс сегодня. Будем делиться чем-то интересным. И дорожной информацией в том числе, которую, спасибо, слушатели нам присылают.
0: Да,
1: и это важно.
0: Да, расскажем про ситуацию в Кенгараксе.
2: Ну, радио, может, уже сообщили. Только что включил. В Кенгараксе напротив Кенгарага Путас Паркс, это который в сторону Румбула за бывшим красным квадратом, там, где достроили новые пути трамвая, при пересечении водитель не уступил, видимо, трамваю дорогу, и там авария, и закрыты две трамвайные полосы, так что, я думаю, трамвай ходить в ближайшее время не будет, точно.
1: Трамвай ходить
0: и
1: не
0: туда,
1: будут, ребят.
0: И туда, и туда.
1: В Кенгараксе, так что имейте в виду.

уже через некоторое время. Но для этого нам нужны участники, поэтому если хочешь сыграть, пиши «Хочу играть» на WhatsApp 2-5-0-37. Дальше хит от Шакиры, который является гимном этого.

0: узнаем через... скоро.
1: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Ar

0: Джемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов. 399 евро. Аэрогриль 8 литров. 49,99.

0: 99. Холодильник «Горенье» 268 литров, всего 249 евро. «Касину Кай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касину Кай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
8: Андрей, кому ты доверяешь?
9: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
8: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
9: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу «Топ-радио 8.35», участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от «Оптика Vision Express». Доверяй себе и своему эксперту по зрению. «Оптика Vision Express».

0: просто трек. Мы скоро сыграем. Если есть желание принять участие в нашем нехитром конкурсе, пиши на WhatsApp 25037. Хочу играть. Ну, а немножко о дорожной информации расскажу.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: И топ-радио, ситуация на дорогах, пробки в столице присутствуют. Это, например, Канцема в сторону Вантова моста, 5-минутная пробка, также небольшая пробка на карте Улмане-Гатва в сторону Винбас-Гатва на путепроводе. Там ремонтная работа, что не может не радовать, с одной стороны. И я не скажу, что сильно затрудняет движение, поэтому пробка чуть более 5 минут. Также движение затруднено на Лубанас перед Сахарово, 5-минутная пробка. Брибас в сторону Воздушного моста, 5-минутная пробка. Небольшая пробка от Улбраки в сторону Лубанского кольца, оно называется так, да, там около 10 минут. И на Круспилс примерно 5 минут пробка, также 5-минутная пробка на Гранитов в сторону Круспилс. В Кингараксе там трамвай, я не знаю, ходит или не ходит, но была проблема из-за того, что трамвай столкнулся с автомобилем. Так что имейте в виду, это получается, что Ладголос, да, на Ладголос улице эта авария произошла. Но я так понимаю, что дорожному движению она не мешает, и это, наверное, важно. Если есть, тем не менее, что-то, что требует нашего внимания, то обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: многих там перечисляет Шакира, но Кристиан уже отлетел. Месси или Салах, кто-то один из них отлетит сегодня.
1: Отлетел в статус легенды, так
0: ну,
1: что,
0: да.
1: что. Не так обидно.
0: Гоут.
1: Должно было это прийти.
0: Ладно. Так что ж, а в наш прием пришло сыграть в конкурс.
1: А Валера уже дозвонился, но нам остается найти ему соперника. Все просто в ближайшее время. Прозвучит 10 слов, и тебе нужно будет повторить как можно больше.
0: Да, звони прямо сейчас по телефону.
1: Совсем не сложно.
0: Звони прямо сейчас, 25037. Валер, здравствуй.

0: Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Да, ты
2: Валер, как? Ну что так грустно, что так вздыхаешь? Ты еще ничего не началось.
0: Ну, вторник, наверное же.
1: Вторник, да?
2: Вторник. Ну ты держись, у тебя есть возможность получить подарочную карту на 40 евро, но пока мы ждем твоего соперника, звоните прямо сейчас.
0: Его ждать не пришлось долго.
2: Ну а я даже не успела еще рекламную информацию сообщить.
0: Сейчас сообщишь. Доброе утро, кто нам дозвонился?
3: Доброе утро, Александр.
0: Саш, здравствуй. А чем занимаешься, Саш?
3: А, еду на работу.
0: Тоже вторник? Или
2: вторник.
0: Как у тебя?
2: Какой настрой?
3: Да хорошо.
2: Ну хорошо, ну, ну все, ладно, нормально. Ну мучить тогда не будем, тогда напомним о том, что Vision Express предлагает офтальмологическую помощь высочайшего уровня и комплексную диагностику зрения, обеспечивая профессиональный подход к каждому клиенту. После тщательной проверки специалисты помогут подобрать качественные оправы от всемирно известных брендов, а также наиболее подходящие линзы с учетом ваших индивидуальных потребностей. Кроме того, в одном месте вы можете сразу же и пройти и проверку слуха. С 6 по 12 июля в салонах оптики Vision Express проходят дни клиентов. Скидка 40% на покупку от 40 евро.
0: Да, играем сначала с Валерой, потом с Сашей. Но, Валер, там надо, значит, максимальное количество слов просто повторить или словосочетаний, да, которые сейчас Наташка будет достаточно размеренно называть для того, чтобы ты смог.
2: Почему каждый раз я так нервничаю?
0: А, видишь, у нас...
2: Я переживаю.
0: Ты нервничаешь, да.
2: Я чувствую прям...
0: Потому что ты не зря упомянула еще и проверку слуха.
2: Да. Ты, Валер, это важно. Прямо сейчас она и будет проходить.
0: Да. Валер, ну, давай, готовность есть, нет, все, готов? Поехали?
3: Все, готов.
0: Да, стартуем.
2: Диагностика, частота, салфетка, цилиндр, блик, четкость, винтик, футляр, рецепт, очки.
0: Так, здесь прозвучало. Валер, давай.
3: Диагностика, винтик.
2: Хорошо.
3: Очки.
0: Угу.
3: Все, не помню больше.
0: Ну все, Валер, нормально. Для вторника сойдет.
2: Конечно, это больше, чем мы думали.
0: Это больше, чем, да.
2: Валер, мы от тебя вообще ждали лишь одного слова.
0: Такое.
2: А ты уже
0: очки,
2: лучше.
0: И все нормально, да. Саш, привет еще раз.
2: Саш, ну по правилам нашей игры у тебя нужно как минимум 4 все.
0: Да, тебе надо больше 3, поэтому слушай внимательно, и тебе надо больше, чем, ну, перебить его, да, понимаешь, результат. Готов, да?
3: Да.
0: Поехали.
2: Ухо, специалист, эксперт, консультация, сетчатка, салон, зрачок, гарантия, покрытие, лупа.
0: Ну, давай.
3: Ухо, специалист, лупа, зрачок, консультация. Ну, наверное, есть уже больше, нет?
0: Да есть, есть.
2: Ну, Саш, ну не останавливайся, продолжай унижать Валеру, ну. Да. От Валер. 3. Это было хорошо. Ну тут Сашка подобрался, какой-то хитрец, балабец.
0: Валер, ну, спасибо
2: ничего.
0: Тебе.
2: Валер, у нас до конца недели, я жду еще твоего звонка, мы еще поборемся. Мы найдем какого-нибудь Сашку послабее.
0: Хорошего тебе дня, пока. Саш, ну поздравляю, триумфатор, победитель.
2: Ничего себе. А ты мог спокойно вот дальше на спокойничке продолжать, я так понимаю. Ты дальше там эксперт, покрытие.
3: Помнил это, наверное, с трудом.
2: Да не, ну молодец, круто, слушай. Твой вторник начинается с того, что ты получаешь подарочную карту от Vision Express на 40 евро.
0: Поздравляем.
3: Прекрасно, спасибо, ребята.

0: через 10 секунд.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок

0: такую погоду.
1: Погоде в этот вторник, 7 июля, в Латвии ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Дожди днем ожидаются только в Латгале. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Что ж, вторник, друзья. Седьмое, друзья. Июля, друзья.
1: Ага, так много информации.
0: Но я буду поздравлять, наверное.
1: Кого?
0: Ну, во-первых, свою жену.
1: А что?
0: А сегодня у второго ребенка день рождения. И я с этим ее в первую очередь поздравляю.
1: Тогда
0: во-вторых,
1: мы тоже
0: поздравляем своего второго ребенка. Я их так называю. Первый ребенок, второй. Не, ну доченька моя любимая. Я, конечно же, ее поздравляю с днем рождения. Это моя радость. Это моя... Люблю.
1: А ты подобрал подходящую песню?
0: Нет, и я до слов-то подходящих обычно не могу подобрать. Потому что, как бы, ну, ты, когда у тебя, ну, типа, ты видишь людей ежедневно, да, то как будто ты им уже все сказал. Поэтому с днем рождения, ребят, вас всех... Да, вас всех с днем рождения, нас всех с днем рождения, нашу прекрасную семью. И, ну, вот на этом, как бы, песню поешь, Наташка, ты. Давай.
1: Happy birthday to you! Вот так.
0: Это худшее исполнение.
1: Да, вот так тебя отец подставил.
0: Когда
1: с поздравлением.
0: Ты собираешься учиться играть на клавишах? Ты нам обещала. Ты нам обещала.
1: Слушай,
0: много.
1: Я не обещала. Но... Нет, пока что, как только я поменяю физиотерапию на что-то другое.
0: На психотерапию.
1: На психотерапию, да. Все, есть два окошка в неделю, их можно использовать. А желание много.

0: Интересный случай маншенства произошел, с которым сейчас спешит разбираться полиция,
1: потому что
0: был обманутый клиент. Клиент
1: обманули
0: клиента, которому должны были предоставить услуги от девушки с пониженной социальной ответственностью. И она, значит, во время непосредственно как бы оказания услуг, или после, или до, или вместо,
1: да,
0: не уточняется, убедила клиента вложить определенную сумму денег, достаточно серьезную, в размере, наверное, тысяч так $10, может, и более, в земляничный стартап. Ягоды, говорит, это тема. Надо вкладываться.
1: А темщик, ежевику?
0: Да. А по всей видимости, человечек был... Ну, ежевик, землянику. Земляничный стартап.
1: А, именно земляничный. Ну, ты сказал ягоды, я просто подумал.
0: У тебя, если говоришь ягода, сразу ежевика.
1: Да.
0: Ага. Не то, что типа.
1: Слушай, ну и плюс, если она, знаешь, занималась такой профессией, то как раз-таки предложение вложиться
0: клубничку
1: в ежевику.
0: Не, в клубничку тогда надо было. Но она предложила в земляничку, чтобы совсем не палевно было. Да, и когда человечек все-таки решил, что хорошая идея, она смогла, ты понимаешь, что, простите, утка. Да.
1: Ты почти сказал то, что нельзя было говорить.
0: Нельзя говорить проститутка?
1: А!
0: Что-то такого.
1: Чего? Перестань.
0: Короче, она фактически убедила, каким-то образом, да, человечка убедила, что надо вложиться в землянику, что это бизнес, это приносит прибыль. И он такой, ну да, хорошо, классная идея. Короче, она исчезла с этими деньгами, ее ищут.
1: Ну, понятно, да, это вообще частая такая история.
0: В отделении полиции угар, наверное. Они просто, ну, нормально. Ну, приехали, ищем девушку.
1: С земляничкой.
0: Которая занималась деятельностью с клубничкой.
1: Да не, ну перестань, она же там наверняка столько-столько всего...
0: Столько-сколько.
1: Забрала и не единожды, так что нет, таких женщин нужно искать однозначно. Но мужчина, не будьте столь доверчивы. У меня среди знакомых сейчас какая-то волна разводов.
0: Да.
1: Ну, в плане именно с супругами. И спустя, знаешь, и они такие, типа, 20 лет не были в игре. И тут такие, ха-ха! Мы готовы. Но вот они совершенно не готовы к тому, что происходит сейчас. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Несколько из моих друзей уже попали тоже на
0: таких
1: девчонок.
0: Поэтому,
1: мужчины, если вы 15 лет были...

0: в браке, и сейчас вы думаете, что вы в курсе насчет того, что происходит на рынке, назовем это, недвижимости или движимости, лучше проконсультируйтесь со своими друзьями. Слишком много...
1: С холостыми, с холостяками.
0: Если вам Дженнифер Лопес пишет, возможно, это развод.
1: А есть прямо реальные случаи? Сможешь их рассказать попозже? Ну так, знаешь, типа, с подмены имен. Не называя имен.
0: У меня что-то не получается, ты же знаешь. Я подумала, конечно, Серега, короче, пишет.
1: Давайте ему позвоним.
0: Сереж, я забыла, не узнает. Никто не узнает, что это ты.
1: Да, зато мы точно можем узнать, что нас ждет дальше в плане музыки. Ты знаешь ли, мы на это способны. Этот трек называется Let Me Be In Your Arms от Sony Fadera. Скоро. Ну и, конечно, новинка от J-Lo и Ella, Everything Fine. Ну, это техники точно Everything Fine. Ой, скоро это все услышим на топ-радио.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā

0: если вот сейчас обращаюсь к нашему слушателю, какому-то воображаемому, вдруг не хочется, не хочется на работу, да, вообще да. Вот так вот. Короче, мне тут знакомый, говорит, порекомендовали, говорит, ой, да это все очень просто. Если хочешь, чтобы тебе хотелось на работу, тебе просто нужно там завести интрижку. Все, сразу всем хочется на работу. Поэтому, если вдруг твой муж неожиданно говорит, зачем нужна, да, ну я устал сидеть на удаленке. Я хочу видеть почаще коллег.
1: Да.
0: Присмотритесь.
1: Да, да, мы на работе, мне атмосфера другая, больше...
0: Да, я...

0: успеваю больше. Я больше делаю. Важно, чтобы начальник меня видел.
1: Бесплатный там кофе, как в конце концов, есть.
0: Морожка.
1: О-о-о.
0: А что называют морожка, непонятно. Поэтому вы со своими десертами уже определитесь.
1: А что ты сейчас только вспомнил? Я вчера забыл про него. Вчера я пропустил свое бесплатное морожка.
0: Да.
1: У нас в день в одно лицо одно бесплатное морожка отпускается, кстати, нам. Да.
0: А ты знаешь, что я за это лето...
1: Ты обнаглела и взяла несколько, я знаю.
0: Я вообще ни одного еще не пробовала.
1: Ты?
0: Ни одного не съела, да.
1: Значит, я абсолютно с чистой совестью брал по два. Отлично.
0: Ну да, я еще прям ни одного, но я, может быть, на следующей неделе поднажму.
1: Я сказал, это для Наташки. Правильно я делал, значит.
0: И говорит, ничего, что она в отпуске все это время была. Все хорошо. Она приезжала специально сюда.
1: А мы будем постоянно, да, хвастаться? Ребят, мы будем продолжать хвастаться. У нас на работе летом бесплатное мороженое всегда.
0: Всегда.
1: Приходите к нам работать. Как будто, знаешь, такое приглашение. Ладно. Так что, всем доброе утро. Надеюсь, что у вас на работе тоже есть какая-то классная, прикольная, назовем ее халявой. Да. И именно это способствует для того, чтобы вы побыстрее торопились на свое рабочее место, а не какие-нибудь интрижки, как ты хотелось бы, Наташка, все время. Вечно ты со своими.
0: Со своими интрижками?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Это вторник, это 7 июля, это лето продолжается.
4: А я лишь с этой погоды думаю о том, что...
3: Не думай.
4: Нужно как-то...

0: Все наряды выгулять, честно говоря, иначе это лето совершенно не имеет никакого смысла. Это же даже просто по одному разу платьишки не повыгуливаешь. И что теперь? Зачем тогда они все заказывались?
1: Единственное, твой выгул, который мы ожидаем все вместе, это красный купальник, который не существует. Да, если ты этим летом его не выгулишь, больше ты его никогда не выгулишь. Это все поэтому тебя дожди сопровождают.
0: Так, потому извините, что ты его не купила. Может, как-то взаимосвязь какая-то должна быть немножко другой?
1: Да нет.
0: Сначала хорошая погода, потом купальник, а не купальник, а потом хорошая погода.
1: Нет, нет. Вселенная больше не может ждать. Она требует так, либо купальник, либо вот это вот все. Вот Наталья.
0: Хорошо, я тебя поняла. То есть ты сейчас перекладываешь всю ответственность
1: полностью
0: на меня.
1: Полностью.
0: И говоришь, что Натали.
1: Более того, наши слушатели присоединяются, я тебя уверяю. И говорят, что это ты во всем, Наташка, виновата.
0: Да,
1: в конце концов, мы эту ведьму...
0: Понятно. Мы сначала хотим на эту ведьму посмотреть в красном купальнике. Это вообще определенный сексизм.
1: Есть, да. Ну и что?
0: А я тоже хочу посмотреть на тебя в красном купальнике.
1: Нормальный такой человек.
0: Ты готов?
1: А это уже...
0: Ты готов?
1: Я тебе хочу сказать, это уже попахивает британским правительством.
0: Да, и мы гордимся этим.
1: Вот они гордятся.
0: А я хочу гордиться тем, что у нас такой утренний эфир.
1: Да.
0: Состав самый... Ладно. Ты уже проиграл эту партию.
1: Какую?
0: Вот это тебе уже...
1: Гейскую? Да. Согласен, тут уже ничего не поделаешь.
0: Ты сдался.
1: Да.
0: Во времена Ларокки, конечно, пытались тебя заманить в эту клетку.
1: На европейскую вот эту сторону?
0: Да.
1: Да, Даша.
0: Как будто... Твоя жена вытащила тебя за уши оттуда просто. Она такая, этот покрашенный блондинчик на кабриолете розовом, иди-ка ты сюда.
1: Да не было розового, ты что, с ума
0: сошла? Ну ладно, я уже дорисовала.
1: Да, дорисовала. У меня был красный хамелеон у меня был. Который выглядел как оранжевый, потому что оранжевый, оказывается, считается красным. Я не знаю, как это вышло. Но кто видел оранжевый хамелеон машину? Это я был, ребят, это я. Каприолет, да, согласен. Блин, а я хочу опять сейчас теперь такую машину.
0: Все, Эндрю уже ударился во все эти воспоминания.
1: Они цикличные желания.
0: Иди подойди к зеркалу, иди играть в спортивные игры.
1: На какие?
0: Любые.
1: Ну вот, видишь, на игры какие-то мне предлагаешь.
0: Игрища.
1: Есть только один план, на котором мы готовы в ближайший час. Это много классной музыки. На топ-радио, также утреннее общение.
0: Песни, танцы. Что еще?
1: С бубном, да.
0: Пока что никаких красных купальников.
1: Вызывают дождь. Пока что только лишь. Доброе утро всем. Топ-радио. We love summer.

0: depression, no problem. Ну и ес помидоры, ес огурцы, грядки. У всех по-разному. Репит этот Мартина Гаррикса и Ширан скоро. Ну и Биби Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls. Трек из ТОП-20 через несколько минут на ТОП-радио. Дождись.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Максима.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля

0: Положение на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Но идеяс лидз рисинаймам, кас майна пасаули, ир виенс солис. Спер шо соли копа ар РТУ. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста Гардеган, 750 граммов, 1 евро и 69 центов. Крекеры Петер Гайлис, определенные виды, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Да.
1: Не знаю, Андрей, мне кажется, что кто-то к чему-то нас все-таки готовит.
0: Тебе
1: буквально
0: кажется?
1: Совершенно недавно на этом, мне кажется, неделя, а может быть, на прошлой неделе, я уже ничего не понимаю. А ты говорил про то, что нам официально запретили в случае чего общаться с НЛО или пришельцем.
0: Это вчера
1: теперь.
0: Было,
1: Наталья. Это вчера было, да? Я вообще не понимаю, мне кажется, на прошлой. Неважно. А теперь появились новости о том, что на берегу одного из австралийских городов в море вынесло такой серебряный шар с двумя пимпочками по бокам.
0: Да.
1: И власти Австралии, они сейчас расследуют это происшествие, загадочно, как они считают, потому что есть вероятность, что это какой-то космический мусор. Ну, то есть какая-то космическая одиссея у нас здесь начинается. То есть не просто, короче, я посмотрела, но да, это может быть с любого мероприятия,
0: так
1: которое
0: выглядит.
1: Было где-то.
0: Просто это шар?
1: Серебряный шар такой,
0: да.
1: И у него с двух сторон, ну, как крепление как будто бы.
0: Он тяжелый?
1: Ну, выглядит как будто бы да.
0: Есть проблема. Любое,
1: все,
0: что...
1: Все, они говорят, это космический объект. Подождите, не трогайте, не прикасайтесь, ни в коем случае. Работают власти Австралии.
0: Любой космический объект, входя в плотность слоя атмосферы, но очень сильно нагревается.
1: Вот мне тоже так кажется.
0: Мне кажется тебе, это точно.
1: Да?
0: Я смогу сказать, да. То есть, и при падении они, большинство из них сгорают, либо деформируют. Ты видел космические
1: здесь
0: аппараты?
1: Здесь нет никакого вообще ощущения. То есть, я говорю, это просто как будто бы с какого-то корпоратива, знаешь, на соседнем берегу,
0: как будто...
1: что-то, какая-то декорация отлетела.
0: Как будто проходил концерт Витаса где-то рядом.
1: Да, как минимум.
0: Как будто Катя Лель забыла свой реквизит. Да. Но хорошо, что власти Австралии дико шарят и как бы такие космический мусор.
1: Кажется, как будто бы немножечко кто-то делает вид, что он работает больше, чем работает на самом деле.
0: Просто кто-то сказал слово космический, кто-то сказал мусор.
1: Мусор?
0: Да,
1: и все перепуталось.
0: И один человек, который стоял между ними, объединил это все вместе в словосочетание.
1: У него был свисток. Он такой... Внимание!
0: А я думал, губы сделанные, знаешь? Ладно.
1: Может быть и так.
0: Называю
1: это тоже
0: свистком.
1: Я не буду утверждать обратного, потому что это вообще наш воображаемый герой. Мы можем его разукрасить как хотим.
0: Слушай, там же проблема. Ты вникала вообще в суть проблемы запрета общения с НЛО?
1: Нет.
0: Потому что теперь они по новой директиве должны абстрагироваться от
1: потому
0: этого
1: что любой
0: объекта.
1: Идиот может испортить нам первый контакт в этом смысле.
0: Нет, там ничего не испортит, честно говоря. Когда они вникнут в суть нашей проблемы, посмотрят нашу планету и скажут: так, подождите секундочку.
1: Эти
0: вы, да, придумали, значит, систему, по которой вы работаете,
1: не
0: как ненормальные, по 5 дней в неделю, всего лишь 2 дня отдыхаете, получается, за эти деньги, которые тратите на то, чтобы отдыхать, и потом дальше, чтобы дальше работать.
1: И вам все равно не хватает денег, вам все нужно работать еще на выходные. Все-таки потом вы приходите к этому.
0: Да, говорит, вы что, с ума сошли, что ли?
1: Так здорово, вы сами себя поработили.
0: У вас еда растет на деревьях, а вы все равно ходите на работу, вы сумасшедшие. И в этот момент они скажут: так, до свидания, эта планета ненормальная, и улетают. Поэтому...
1: Ну пусть они заберут этот космический мусор из Австралии, но ребят, ну не серьезно.
0: Да!
1: Раскидали тут все.
0: По крайней мере, ребят, кто будет контактировать с НЛО, нам запретили, конечно, это делать. Но если что, просто говорите, нам все равно мусор заберите. Вот так.
1: Это в Австралии, там лишняя работа.
0: Да не только. Во много где. Пластик там, говорят, эти острова пластиковые, тоже пускай забирают с собой. Может, им это надо все. Может, они знают, как это утилизировать.
1: Ой, ну тогда я могу даже список, у меня там в шкафу
0: составляй, пришли его на WhatsApp 25037. Мы сейчас оставим.

0: какой был у тебя первый телефон? Твой первый телефон на модель.
1: Алкатель.
0: Понятно, это многом говорит, Наташка. Угу. Это определило твою молодость в целом, да?
1: Да.
0: Я понял. А у меня был первый, по-моему, был.
1: Nokia, Panasonic. Это было что-то нереальное вообще.
0: Panasonic, а потом...
1: У подруги у меня был Samsung такой с меняющимися панельками.
0: Да, у меня была Nokia тоже с меняющимися
1: панельками. Nokia, это был космос какой-то.
0: Космос, да.
1: Мои родители не могли такого позволить.
0: Ну, ты знаешь эту всю историю, да, что когда перенесли, ну, когда начали говорить, что, типа, все, нужны большие, больше экран, нужен тачскрин, нужно это, Nokia сказала, вы что, больные, что ли,
1: да,
0: кнопки?
1: Да, но они поэтому и проиграли эту борьбу, жалко.
0: Ну, ты же понимаешь, что они бьются до сих пор?
1: То почему сих... так? Nokia уже не существует.
0: Существует еще как. И по-прежнему телефоны Nokia с кнопками производятся. Просто, ну, они для...
1: Ну, они, во-первых,
0: совсем...
1: уже кому-то просто принадлежат там...
0: Ну, да, неважно, но тем не менее. Да, да, потому что Nokia все равно это кнопки, и ты не сделаешь уже. Они пытались, и это уже бесполезно. И, но, понимаешь, что, как бы, в целом, они все равно нужны
1: там
0: людям. Ну, и телефоны эти кнопочные, да? Они, люди, которые не хотят и отказываются от экранов, они все-таки выбирают Nokia, потому что, ну, те еще борются, бьются до конца.
1: Не, я могу сказать, что очень многие приобретают кнопочный Nokia как второй телефон.
0: Да.
1: Как и... второй запасной, ну, не запасной,
0: ну,
1: а, допустим...
0: Ну, чисто быть как трубку на связи, да.
1: И потому что там ребенку про зарядку можно вообще не думать. То есть
0: да.
1: На протяжении недель...
0: Он заряжается
1: недель...
0: от всего там, да. И ребенку, в конце концов, ну, не жалко, да, то, что... И, естественно, как бы, понятное дело, что везде уже технологии, все уже смартфоны, и Nokia говорит, мы придумали. Мы добавим искусственный интеллект. И теперь, да-да-да, в кнопочных телефонах Nokia, помимо кнопок 1, 2, 3, 4 до 9, а помимо кнопок поднять руку, положить трубку, есть кнопка искусственного интеллекта. Ты нажимаешь.
1: И что?
0: Да вот мне тоже стало интересно, а что же там такое можно?
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Я искусственный интеллект. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Получит голосового помощника, видеозвонки, камеру на... 0,3 мегапикселя.
1: Mm-hmm.
0: Да. Что там твоя камера 12-мегапиксельная фигня?
1: Mm-hmm.
0: И функции. Сейчас, подожди.
1: Слушаем.
0: И функции. Трудно сейчас это... Понимаешь, да?
1: И
0: функции. Да.
1: Хорошо.
0: Вроде ответ на звонки. Управление фонариком.
1: Ничего себе!
0: Да, работает, да? Привет, Сири, включи фонарик. А, нет же, подожди. Привет, Сири, Люмус. Ну. Да, включился! Да, Люмус работает лучше, чем всякие ваши. Да. Короче.
1: Хорошо, то есть ты радуешься, что в твоем смартфоне тоже можно включить фонарик.
0: Да, да, да, да. И теперь в Nokia теперь можно включить фонарик. И будильник поставить можно.
1: Ну тогда отказывайся, приобретай Nokia наконец-то.
0: Да, для тебя. На твой... Когда у тебя день рождения?
1: Совсем скоро, в октябре.
0: Есть подарок для тебя. А, как раз, когда нормальная погода к нам придет. Так что, есть смысл, да. Я не знаю, что они собираются, но, видишь, не сдаются. И теперь функции искусственного интеллекта. А ведь если мы определили целевую аудиторию телефонов Nokia, это пенсионеры. То пенсионеры с искусственным интеллектом, представляешь, что там натворят в этих Nokia? Жди звонков и смс.
1: Найди очень много открыток со всеми праздниками и отправляй по 5 штук в день каждому моему внучку.
0: А также фонарик.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ радио, ситуация на дорогах. На Вантовом мосту 5-минутная пробка в сторону центра. Также 10-минутная пробка на Карля на Лиелрбасекалнце в сторону Вантового моста. Карля Улманягату в сторону Винибасгату. 15-минутная пробка сейчас. Там еще ремонтная работа затрудняет немножко движение. Также движение затруднено на Лубанас перед Лубанским кольцом. 10-минутная пробка от Дренинского кольца в сторону Лубанского кольца. Также движение затруднено на Гранита в сторону Круспилс около 5 минут. Лубанас перед Сахаров около 10 минут. И небольшая пробка на Мукусалас перед кольцом около 10 минут. Также Бриебас в сторону Воздушного моста чуть больше 5 минут пробка и 5-минутная пробка на Густава Замгалагатва в сторону Бриебас. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим, за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Собираешься ли ты отмечать...
1: Собирать яблочный спас?
0: Да, собираешься ли ты на яблочный спас? А знаешь, подожди, когда яблочный спас? 19? В августе.
1: А это разве не в августе? Конечно, в августе, конечно, да. Однозначно.
0: Я знаю, что эта информация... Ну, просто если я сейчас ее не расскажу, то я к 19 августа о ней забуду. Поэтому записывай сейчас.
1: Итак,
0: потому
1: давай.
0: Что это тебе пригодится, это уже скоро.
1: Яблочный спас 19 августа.
0: Да, это через месяц с копейками там.
1: Это среда.
0: Полтора месяца. Ну, будь готов. Да, просто не пропусти. Внимание. Надо обряд на богатство и удачу.
1: О, я записываю.
0: Надо подарить. Найти красивое, во-первых, яблоко.
1: Найти
0: красивое яблоко. Вот найдешь самое красивое яблоко, и ты должна его подарить человеку, у которого финансовое положение лучшего вашего. То есть, Наташка, в своем случае любому человеку просто увидишь. Так, это на богатство, да?
1: Да.
0: На монету надо взять ответный подарок.
1: Подожди, а самое красивое яблоко мне нужно купить? Или я могу его своровать в каких-то садах?
0: Если ты своруешь, тогда ты, скорее всего, ну, это же заговор на богатство, да?
1: Да.
0: Значит, ты приобретешь свое богатство путем воровства тоже в том числе.
1: Ага, а я не против, просто нет возможности.
0: Ну, ты присядешь за это, ничего не волнуйся. Там тоже хороши.
1: Я не против, просто нет возможности. Ну ладно, там возможность всегда присутствует. Хорошо,
0: не будем зарекаться. Да, да, да.
1: Купить-то купить, Андрей!
0: Ну, значит, купишь себе богатство. Значит, выгодные инвестиции сделаешь. Так, ответный подарок яблоко. Надо быстро сказать про себя слова на удачу в делах и сразу съесть фрукт.
1: Да.
0: То есть ты должна что-то про удачу сказать, у тебя не получится, как бы ты ни старалась.
1: Да, хорошо. Вот. Подожди, ну я все-таки пока только яблоко записала купить, хорошо.
0: Надо есть
1: ладно.
0: И говорить. Вот,
1: а
0: наверное,
1: это я могу.
0: Так. Да. И еще один, он касается щедрости, что тебе, Наташка, незнакомо.
1: Помощь. Спасибо, мы выставили меня жадной воришкой.
0: Жадной воришкой. Да, и, ну, тут про материальный достаток, я думаю, это не твое. Так, смотри, теперь на красоту. Ритуалы на красоту и здоровье.
1: Если ты мне сейчас скажешь, что еще мне нету смысла это вообще тут
0: в твоем возрасте это важно, да. Ну, прикладываться вообще давно уже пора перекратить, Наташка, да.
1: Имеет, ладно. Так, ну что на красоту
0: нарезать, нарезать яблоко, залить кипятком и умыться этой водой для сохранения молодости.
1: Знаешь, что я тебе скажу? Я занималась этой всей ерундой.
0: Я занималась... Сдерживай себя чуть-чуть, да?
1: Это
0: в прямом эфире.
1: Я помню сейчас, как мы на суше до Варяжиного гадали, умывались там чем-то в полнолунию. Вообще ничего не сработало. Посмотри на моего мужа. Так, ладно.
0: После захода солнца, продолжай записывать, ты не сиди просто так.
1: Да я уже все.
0: Возьмите спелый плод, трижды нашепчите на него слова о красоте и здоровье, а затем... Самое приятное.
1: Ладно, кто-то со мной этим будет заниматься?
0: Кто-то с тобой этим будет заниматься, но то, что я тебе сейчас продиктовал, это ты должна будешь делать сама.
1: Но это 19 августа. Это мне нужно напоминание поставить.
0: Ты можешь начинать заранее, тренируйся.
1: Нет, ты узнаешь.

0: тоже считаешь, что чайки обнаглели?
1: Чайки?
0: Чайки.
1: Конечно.
0: Да.
1: Все обнаглели.
0: Короче, появились такие, которые прилетают уже, в нагло стучат в окна, прям требуя чего-то.
1: Типа,
0: там.
1: Давай, жрать хочу.
0: Да, и...
1: Я вижу, что ты зажиточный.
0: Недавно наткнулся на статью, которая про чайку, которая называется «Чайка-террорист». Mm-hmm. Она прям жителей, ну, прям сильно достает. Потому что, ну, от нее спасения нет. Вот она, ну, если вот что просто понимала, да?
1: Да. Yeah.
0: Вот тут под музыку такой видосик, как она просто прилетает, стучит очень сильно в наглую. Ну, ты понимаешь, да? Она стучит. Чем вы там занимаетесь? Потом летит в полицию и стучит.
1: Да. Да не, я не, все не. Вижу.
0: Не, стучит в окна просто, и ну, жители уже не знают, что делать. А как, что ты с ней сделаешь? Схвать ее за клюв, не успеваешь. Она улетает, mm-hmm. потом прилетает, опять стучит. У кого были проблемы
1: не, ну
0: с чайками?
1: Ладно, слушай, до тех пор, пока она ночью не будет...
0: Такая, ну какая разница? А ночью, а утром рано, они орут. Ты знаешь, что они орут в 6
1: конечно,
0: утра?
1: Да.
0: Открываешь окно открытым...
1: Я еще знаю, что у нас почему-то вот...
0: Причем орут неистово как-то, они какими-то неестественными... Тоже. Ну это ладно.
1: В 7 утра почему-то обязательно.
0: Ну,
1: 6.
0: А когда что ты хочешь? Чтобы когда уже на работу?
1: Днем нереально, да?
0: Нет.
1: С утра, пожалуйста.
0: Еще они скашивают и фоткают, что типа работа сделана. Да, да,
1: так,
0: да.
1: Ну,
0: короче.
1: Чайки, ладно, чайки хорошо, да, будем с ними тоже бороться, да?
0: Орут не как я. У кого есть и у кого есть способы,
1: а
0: и что делать?
1: Они агрессивные, злые, и воробушков уже всех поистребляли.
0: Отжимают у них территорию.
1: Да, да,
0: пишите на WhatsApp 25037.
1: Банды!
0: Да.

0: чайки. Так, ну, во-первых, есть...
1: Слушайте, ну, оказалась серьезная проблема.
0: Да.
1: Тут уже бедных чаек травят крысиным ядом, да. Наши добрые слушатели.
0: Нет, так некоторые жалуются, знаешь, что они делают?
1: Бороться нету сил.
0: Они бороться? Нет, нету сил, это другое. Это-то они рвут москитные сетки, когда прилетают, стучат. Это тоже люди жалуются, понимаешь?
1: Угу. И ну, все. Смотрите, раньше жаловались, что соседка,
0: комары заходят.
1: Соседки кормят котиков, а теперь что соседки сверху кормят чаек.
0: Это вообще непонятное
1: явление. А получается,
0: явление.
1: Что если
0: зачем
1: сверху тебя кормят чаек, значит, все,
0: котики.
1: Что... Нет, значит, все, что они поели, через какое-то время на твоем подоконнике.
0: Да.
1: Выгоднее.
0: А котики все, что поели,
1: кормить.
0: Где-то у тебя потом под ногами где-нибудь внезапно появляется на травке. Так что там есть нюансы. Руза, у
2: мой,
0: тебя какие?
2: Мой кот вчера хотел моей смерти.
0: Все,
2: да.
0: Вот, видишь?
2: Вы видели, какие у меня царапины на шее?
1: Да, кстати,
2: да.
1: А что случилось?
2: Это он меня поцарапал, потому что он испугался, знаете чего?
1: Не, Рузанка, послушай. Жаловаться и сообщать об абьюзе...
0: Да.
1: Да, мы тебе поможем, мы тебе спасем. Есть вот такой жест,
2: Я зашла.
1: Не нужно делать вид, что тебя душит кот.
2: Вы даже не заметили, да? Это, ну, даже не спросили.
1: Мы не успели рассмотреть тебя так близко.
2: Слушайте, я так испугалась, когда он меня так поцарапал.
0: Она зашла шеей вперед специально.
2: Мне казалось, что у меня сейчас как в фильмах будет так...
1: Ну, а кровь, что случилось?
2: Да? Я взяла его показать ему дождь. А из-за того, что он херачил очень сильно, он испугался
0: что, простите,
2: этого
0: звука. Дождь?
2: Бомбил.
0: Какого это слова из произведенного, которое ты сейчас назвала, просто
2: ну,
0: чтобы
2: слушай,
0: мы тут все
2: я,
0: понимали. Я понял, ты Наташку не переплюнешь.
2: Сегодня дом. Было и хуже, дом. Да, поэтому я решила, что это все цветочки. В общем, так. Да, я очень сильно испугалась.
0: Давайте
2: что я
0: все
2: думала,
0: грани
2: что я
0: перейдем сегодня просто, все красные линии перешагнем и просто на этом все.
2: С 10 до 12 все будет уже по-хорошему.
1: Ну, нормально.
0: Да.
2: Ну, такая история, что я его вынесла на улицу, чтобы показать ему дождь.
1: А у тебя это котенок или кот уже?
2: Ну, кот уже, ну, как ему годик, вот 11 июля.
0: Когда у тебя возникнет желание показать ему топ-радио, ты нас предупреди, мы все скроемся тут.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

кажется, что мы не понимаем, что там поется, мы все равно его знаем наизусть. Это как раньше подпевали треком Бритни Спирс, также здесь Loco Loco. Очень скоро услышим этот трек. Также Leave It All, Lost Frequencies, это

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Casinukai. Предложение действует до 12 июля в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Эй, человек, хорошая новость! Принос Оца на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо ЛБ. Ценогрыз – друг домашних животных!
4: ТВ3 Групп и Доктор Клаун приглашают.

0: Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
5: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
6: Крака!
5: Дил!
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express ЛВ.
9: New entry.

сделали предложение. Пора забивать это число, если оно уже не забито по самые помидоры. Что еще? 07-07, например, Дуа Липа, британская поп-звезда, которую мы сильно любим. Но она прям крутышка. Кстати, недавно у нее была свадьба. Буквально вот недавно. Странно, что не 07-07, потому что именно в этот день, в 17-м году, вышел ее хит

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай.

выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Гамбата. Называется он. Есть еще что? Фестиваль пиццы в Неаполе. Кстати, да, сегодня. Что же они там делают? Они, ну, слушайте, они там в этом деле точно знают толк. Там они делают такой прям большой фестиваль, где улицы превращаются в такую большую пиццерию под открытым небом. Сотни пиццайолу готовят тысячи ароматных пицц. И, ну, остается гостям и туристам просто решить, с какой начинки начать. Главное правило этого праздника – это забыть про диету. Слово «диета» в этот день просто запрещено произносить. Нельзя, так же, как и в «Гарри Поттере», имя могущественного темного волшебника Волан-де-Морта.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из «Топ-20». Это «Топ-20». Место номер 10. 10.

0: пропустила. Сегодня еще и день «Говори правду». Что же вы так напряглись-то? Спокойно, это праздник США, не у нас, выдыхаем. А сегодня можем не признаваться ни в чем. Сколько там стоила сумочка новенькая? Да не важно, не говори, не надо. Или там говорить, да я уже выехал, а на самом деле только чистишь зубы. Вся эта маленькая, но важная ложь остается при нас. Очень скоро треки «Дай мне шанс». Would I lie to you? Да разве бы я тебе лгал? Дэвид Гетта, а также Hello от Ibn. Скоро. Все эти треки и больше.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде.

0: и ожидаются в западных и центральных регионах страны. Подует умеренный южный ветер. Температура воздуха сегодня в пределах плюс 16, плюс 21 градуса. В Риге дождь ожидается только во второй половине дня. Временами появится солнце, подует слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 20 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Знаете, есть удивительные такие люди, которые каким-то образом умудряются, у них получается выбирать именно ту очередь, которая движется быстрее. Я не знаю, как они это делают, но подозреваю, что это какой-то супергеройский навык. Классный трек нашла, кстати, для вас. В тему. Может, у вас тоже есть какой-то такой навык, которым восхищаются многие? Трек этот мы давно не слушали на топ-радио. Это Мартин Гаррикс, Hero.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Грилл

Есть такая исполнительница, с которой вы уже знакомы какое-то время, но не так давно, да, пару лет. Это Сабрина Карпентер. И сейчас, конечно же, ее визитная карточка и трек, с которым она, в принципе, получила такой очень сильно, ну, выстрелила мощно треком, это был «Эспрессо», который вы очень хорошо все знаете. Также, кстати, неплохо, вы наверняка слышали много раз ее трек «Taste» Сабрина Карпентер. Но это все уже такое, то, что сейчас, не так давно у нее вышло, там еще много классных треков, «Man Child» и другие, сейчас ей 27 лет. Но в 17 году, получается 9 лет назад, 7 июля она выпустила, ну, она уже тогда выпускала музыку, просто мало кто из нас о ней тогда слышал, знал. Давайте послушаем ее, ну, совсем молоденькую, 18 лет ей было, когда вышел трек «Why». Сабрина Карпентер. Ну, такая мила.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
5: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы это сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
4: Хотя бы с выбором.
5: Я говорю, не, ну какие варианты?
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котне, 2 евро и 89 центов. Десерт «Карумс» «Панна Кота», определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
7: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

видели, потому что мы в это время спим, и Бельгия красавчиками оказались. 4-1. Сегодня смотрим Аргентину и Египет, и сегодня смотрим Швейцарию и Колумбию. Ну а дальше уже четверть финала в четверг. Ну что ж, ребят, классного вам дня! Динамичного, если хочется. Спокойного, если хочется почилить. Главное, чтобы вам было хорошо. Как всегда, с вами была Рузанна. Эти 2 часа. Пока, до завтра.

0: Патим заметал еще больше. Юрмосгаз в 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Та да сценас! Veikalo Stop! Tikai 3 dienas!
3: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top! Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: меня. Билеты на Билишу сервис ЛВ. Ждем вас. Наш информационный партнер ТОП Радио.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com
5: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad.

0: klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Марин Ван Бюрен в начале нового часа. Это гимн о командном духе, единстве, вере в общую цель и преодоление любых трудностей вместе. Вы, наверное, тоже обратили внимание на то, что треки для Евровидения и для футбола можно уже узнать без перевода даже текста. У них есть какая-то своя личная, такая особенная атмосфера и настроение. Вот и этот трек тоже создавался как официальный гимн мужской сборной Нидерландов по футболу для чемпионата Евро-2024. А вот сейчас у нас чемпионат мира 26 года, и мы будем обязательно об этом и не только об этом сегодня говорить. Здравствуйте.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На топ.

сегодня был очень трудный выбор в рубрике «Не звучит», но я надеюсь, что дальше будет легче, дальше будет проще. И все-таки, несмотря на то, что Skrillex достаточно жесткий парень даже для нас Топ Радио, он прямо сейчас появляется в эфире Топ Радио впервые в этой рубрике с треком «Ночи without you». Мне показалось, что в этом треке он более мягкий. Skrillex – один из самых влиятельных продюсеров электронной музыки 21 века. Он обладатель нескольких премий Grammy Awards. В этом треке он объединился с колумбийским исполнителем Fade, который известен своим мягким вокалом. Композиция вошла в альбом Soma, который был выпущен в этом году. «Ночи without you» – это история о человеке, который не может забыть любимую. Название переводится как «Ночь без тебя», а сама песня сочетает латиноамериканскую мелодику с фирменным электронным звучанием Skrillex, но не сумасшедшая музыка, а тут даже многие слушатели отметили красивую отсылку к легендарной композиции Children Robert Miles, мелодия, которая вдохновила этого музыканта на этот трек. Что из этого получилось, мы заценим с вами в ближайшие 3 минуты. Звучит отлично, от начала до самого конца.

0: этот раз у нас немало треков сохранили свои позиции. Инна на 15 месте осталась. Армин Ван Бюрен продолжает удерживать бронзу. В том числе Робин Шульц «Better Time» — это его высшая позиция, и он на ней находится уже 2 недели подряд, 3 недели в целом в нашем хит-параде. Мы с вами перелистнем страницу на 2 года назад, отправимся, где увидим, что на 14-ю строчку тогда, 2 ровно года назад, с 5-й опустилась композиция «Ничего не говори», которая достигла 1-й позиции. «Невеста» DJ Smash, 10-я неделя. Вспоминаем!
1: Yes.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: надо пользоваться тем, что сейчас преимущественно в Латвии солнечная даже погода. И слушайте, играйте музыку про что-то теплое, про солнце, лето, которое продолжается и даже еще не середина. Summer Love! Прямо сейчас о погоде. Совсем скоро у нас чемпионат мира по футболу. Не пропустите.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Днем преимущественно облачная погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более сильные дожди. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха составит по Земгале 20-21 градус, 18-20 в Латгале и Видземе, 16-20 в Курземе. В Риге дождь ожидается вечером. В течение дня временами выглядывает солнце из-за облаков, ветер слабый до умеренного южный. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно облачная и дождливая погода. Воздух максимально прогреется до 16-19 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Эй, человек, хорошая новость! Рино Зооцен на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозоо или закупись на Динозоо.лв. Cenagris, drūk domāšņih životnih.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3 eiro 99 centi. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно...

Вечера по футболу все-таки начинает уже подходить к финалу. Рассказываю о двух матчах, которые вы, возможно, пропустили. Испания-Португалия. Внимание, счет 1-0. В самом конце основного времени испанцы забили все-таки один мяч и проходят дальше. США, Бельгия 1-4. Бельгия идет дальше. После этой песни более подробно.

Аргентина и Египет. Аргентина уверенно прошла всех соперников и дошла до 1/8 финала и подтверждает статус одного из главных фаворитов чемпионата. Месси забивает, у них все прекрасно. В официальных матчах сборные встречались лишь однажды на товарищеском уровне. Чаще побеждала Аргентина, а на чемпионате мира это будет их первое противостояние. Для египтян уже сам выход на эту стадию достаточно большой успех. Швейцария и Колумбия в 23:00. Пожалуй, самая непредсказуемая пара этой стадии. В официальных матчах эти сборные пересекались крайне редко. Их встреча на чемпионате мира 1994 года запомнилась швейцарцам, где они одержали победу со счетом 2:0. Спустя вот более 30 лет Колумбия получает отличную возможность взять своеобразный такой реванш. Посмотрим в 23:00.

0: Энрике Иглесиасом в начале нового часа. Не потому, что его сборная прошла чемпионат мира в Португалию, она обыграла и прошла дальше в 1/4. Не по этой причине у нас испанец звучит в начале нового часа. Здесь главный герой, если перевести текст этого трека, признаю свои ошибки, возможно, ты была права, но больше не может бесконечно просить прощения и воевать. Дело в том, что сегодня, 7 июля, отмечается глобальный день прощения. Психологи считают, что искренние извинения помогают снизить эмоциональное напряжение и укрепить доверие между людьми. Прощение не означает забыть, кстати. Поэтому лучше не косячить по возможности. Во многих культурах существует традиция примирения. И самое трудное – простить самого себя. И да, ребята, искренне «прости» состоит не только из одного слова. Важно признать свою ошибку, выразить сожаление и, если возможно, постараться больше ничего такого не повторять.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: А если уж провинился, то покупаем двоих билет в Барселону на 2 недели. All inclusive. Продолжим общаться и, конечно же, слушать классную музыку здесь, на Топ-радио.

Madonna и Martin Garrix, Desire. Посмотрим. Очень интересное слияние. В нашем хит-параде Мартин Гаррикс не очень везет. Он ни разу не побеждал. Но, возможно, вот этот дуэт, вот эта коллаборация может привести, наконец-таки, Мартина к победе. И заодно и Мадонну, которая тоже в нашем чарте бывала, но особо больших результатов не показывала. Рубрика «Не звучит», и мы отправляемся в 2006 год. В эфире появляется Саша с треком «Lucky Day». Саша — это немецкий певец и автор песен, один из самых успешных поп-исполнителей Германии. Международную известность ему принесли такие хиты, как «If You Believe», «I Feel Lonely» и «Lucky Day», что мы послушаем. Ну а все остальные и эти песни не раз занимали высокие позиции в различных европейских чартах. Не только в Германии он успешен. «Lucky Day» — жизнеутверждающая композиция, как вы понимаете, о том, что удача приходит к тем, кто готов воспользоваться своим шансом. Песня заряжает оптимизмом и напоминает: иногда один смелый шаг способен изменить целый день к лучшему.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauk.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
3: Я именно это собираюсь это делать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
2: Хотя бы с выбывшей,
3: да. Я говорю, ну, какие варианты?
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
6: «Крака!»
5: «Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
8: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
9: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. 19-я позиция.

0: Гетто и Walk Away. Высшее место 6 за 14 недель. Так и не смог пробиться в лучшую пятерку вниз на 2 позиции за последнюю неделю. Возвращаемся с вами в прошлое музыкальное. Прошлое.
1: 19 позиция.
0: Точно такое же было падение ровно год назад у Лободы и композиции «Малышка на миллион». Она достигла 10-й позиции, 4-я неделя в топе тогда.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. ТОП-РАДИО. All-time favorites.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Это дневной эфир с «Захитом» Сергеем Литвиновым.

0: тоже. Даже автомобильные гиганты иногда устраивают генеральную уборку. Только если мы с вами продаем старый велосипед или что-то выкидываем просто, то Volkswagen может выставить на продажу свои игрушки, такие как Lamborghini и Ducati. Скоро об этом. И о рисках парковки под деревьями для лакокрасочного покрытия автомобиля. Автомобильные новости. Хорошая музыка. Отличное настроение. Сегодня во вторник. Все это в ближайшее время на Топ-Радио.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Днем преимущественно облачная погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более сильные дожди. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха составит по Земгале 20-21 градус, 18-20 в Латгале и Видземе, 16-20 в Курземе. В Риге дождь ожидается вечером. В течение дня временами выглядит солнце из-за облаков, ветер слабый до умеренного южный. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно облачная и дождливая погода. Воздух максимально прогреется до 16-19 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Time favorites.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Андрей, кому ты доверяешь?
4: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
3: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
4: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу Топ-Радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.

парковка под деревьями может обойтись дорого автолюбителю. Об этом в этом часе. Ну а прямо сейчас про проблемы Volkswagen на фоне растущей конкуренции, прежде всего со стороны китайских производителей и огромных расходов на разработку электромобилей. Volkswagen ищет способы сократить затраты и привлечь дополнительные средства. Ранее уже я рассказывал о том, что они хотят закрыть несколько заводов в Германии и значительно сократить персонал. Сейчас обсуждается еще один вариант. Один из них полностью продать Ducati, другой вывести Lamborghini на биржу, сохранив при этом часть контроля. Любопытно, что в 98 году Audi, входящая в состав Volkswagen Group, купила Lamborghini всего за $110 миллионов. Сегодня эксперты оценивают бренд уже примерно в $22 миллиарда. Где мои в то время 110 миллионов? Купил бы, сейчас бы был бы миллиардером. А производитель мотоциклов Ducati, приобретенный в 2012 году, также считается очень ценным активом. Аналитики напоминают, что Lamborghini остается одним из самых прибыльных брендов концерна. И только за прошлый год Lamborghini принес Volkswagen $888 миллионов чистой прибыли. Да, но времена действительно меняются. Еще недавно автоконцерны, как мы знаем, скупали легендарные бренды, а сегодня все чаще задаются уже другим вопросом. Не пора ли их продавать? Скоро продолжим. Главное вовремя и удачно продать. Или купить.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В жаркую погоду водители тянутся к тени деревьев. Кажется, что так салон автомобиля останется прохладным. Но на деле экономия на солнце оборачивается настоящей атакой на кузов. Сегодня расскажу о скрытых угрозах такой стоянки. На автомобиль сыплется целый букет загрязнителей. Это древесная смола, пыльца и птичий помет. Причем на жаре все это не просто оседает, а буквально впитывается в лакокрасочное покрытие. Итог печальный. Мутные пятна, испорченный защитный слой лака и стойкие дефекты. Все это содержит химически активные вещества, которые при длительном контакте способны разрушать верхний слой покрытия. В жаркую погоду этот процесс значительно ускоряется, поэтому даже несколько дней без очистки могут привести к появлению трудноудаляемых следов. Кстати, пытаться отколупнуть смолу или помет жесткой губкой – идея еще хуже. Следует забыть о щетках и подручных средствах. Они оставляют царапины на лакокрасочном покрытии. И проблема только усугубится. Между прочим, если уж парковаться под деревом – это необходимость, то придется следить за кузовом чаще обычного. Здесь главное правило – не затягивать с мойкой дольше пары-тройки дней. Чтобы не получилось, сделали как лучше, а вышло как всегда.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Сегодня отмечают один из самых сладких праздников в мире — Всемирный день шоколада. И считается, что его впервые начали производить во Франции. Первые шоколадные напитки были совсем не сладкими. Древние цивилизации готовили какао с водой, специями и острым перцем. Сахара в рецептах не было. Он появился гораздо позже. В Европу шоколад попал в 16 веке после путешествия испанских мореплавателей. Белый шоколад, мы все прекрасно его знаем, не содержит какао-порошка. Делает из какао-масла, сахара и молочных компонентов. И продолжают вести споры о том, что, возможно, он самый-самый настоящий шоколад. Конечно же, с ним спорит еще и темный шоколад, который богат природными антиоксидантами. Кстати, шоколад опасен для собак и кошек. Ни в коем случае им не давайте шоколад. Самая большая шоколадная плитка в истории весила более 5 тонн. Ее, конечно же, изготовили кондитеры, чтобы установить мировой рекорд. И им это удалось. На создание гигантского лакомства ушли тысячи килограммов шоколада.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.
0: Очевидно, то, что у нас появляется далее в эфире.

0: Бобрика не звучит, и у нас здесь появляется тот, кто работал дежурным инженером подстанции, а потом реализовал себя в блогинге и музыке, чьи треки теперь попадают в ведущие музыкальные чарты. Знакомьтесь, Мухаммад Битуев, или просто как Битуев. Прежде чем стать популярным, он прошел через многое, ему пришлось пойти ва-банк, доверив собственное будущее колесу фортуны ради творчества, свободы, славы и самовыражения. Он бросил перспективную профессию, несмотря на все трудности и жесткую критику со стороны родных, близких и друзей, артист все же смог добиться желаемого. Послушаем песню «Свадебная», теплая, романтичная композиция о любви, семье и важном дне, который хочется запомнить навсегда. Возможно, когда-нибудь этот трек станет гимном вашей свадьбы.
1: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
3: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы это сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю. Я говорю, такое происходит. Я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
2: Хотя бы с выбывшей,
3: да. Я говорю, не, ну какие варианты?
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
6: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
8: Все, что я помню.
7: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
9: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%.

0: А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Возможно, вот эта умиротворенность в этом треке у Calvin Harris Satisfy играет с ним не очень хорошую шутку с 7 до 8 каждую пятницу, потому что в это время, особенно летом, хочется что-то погорячее и поактивнее. Отсюда и высшее место 13 за 5 недель, что он проводит в нашем топе. Этот шотландец вверх на одну строчку поднялся, но пока только 17 позиция, и пока не вижу признаков, чтобы он ворвался в первую десятку и раскидал там всех по углам, добившись первой своей победы с этим треком. Ну, посмотрим. Возможно. Возможно. Все возможно. Фортуна, она такая. Никогда не знаешь, к кому и когда придет. Ровно год назад, 11 недель в топе, вниз на одну, Леони, Имран, The Weeknd, высшее место пятое.
1: 17-я позиция.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.top-radio.com.

Лето, солнце, море и отпетые мошенники на топ-радио. К сожалению, еще и мусор. Пока одни наслаждаются отдыхом на пляже, другим после этого отдыха приходится собирать последствия. И цифры, честно говоря, впечатляют. Расскажу, сколько с пляжа Юрмалы за месяц вывозит мусора и где больше всего его. А также в этом часе, сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить новенькую GTA. Прямо сейчас о погоде.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Днем преимущественно облачная погода. В течение дня с юго-запада облачность будет постепенно увеличиваться. Местами ожидается небольшой дождь, а к вечеру, когда с юго-запада страну накроет обширная зона осадков, в западных районах Латвии начнутся более сильные дожди. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха составит по Земгале 20-21 градус, 18-20 в Латгале и Видземе, 16-20 в Курземе. В Риге дождь ожидается вечером. В течение дня временами выглядит солнце из-за облаков, ветер слабый до умеренного южный. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии до 22 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно облачная и дождливая погода. Воздух максимально прогреется до 16-19 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

разгар летнего сезона с пляжа Юрмалы. Внимание, ежемесячно вывозят около 110 кубометров мусора. Для сравнения с пляжей Риги примерно 90. Неудивительно, что сделали 5 евро за объезд, потому что вы туда привозите из своей столицы, а мы убирай. Характер отходов, кстати, меняется. Если раньше чаще находили пластиковые и стеклянные бутылки, то сегодня главная проблема – это мелкий мусор. Упаковка от еды, крышки от напитков и окурки. Именно их сложнее всего убрать, потому что они быстро оказываются в песке и могут оставаться там очень долго. Самыми загруженными пляжами в Юрмале остаются Майори и Дзинтери. Ну а в Риге больше всего мусора собирают на пляже Вакарбюле, затем идут Даугавпилс и Румбола. Так что правило хорошего отдыха остается очень даже нам знакомым и простым. Все, что мы с вами приносим на пляж, лучше забрать обратно, ну хотя бы до урны. Тогда после нас останутся только следы на песке и хорошее настроение всех тех, кто придет на наше место дальше отдыхать.

0: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Эй, человек, хорошая новость! Динозоц на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили! А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ. Скупай!

ситуации день, например, не задался. И знаете, я каждый раз неожиданно подвисала, потому что вроде бы ответ должен быть очевидным, а вот так вот сходу назвать оказалось совсем непросто. И ответ, не знаю, съесть мороженку тут не подойдет, потому что да, 5 минут будет классно, а потом себя еще и корить начнешь за съеденные калории. И вот я подумала, что хорошо бы каждому иметь свой маленький список вещей, которые гарантированно делают день лучше. Психологи говорят, что такие маленькие приятные моменты помогают поддерживать наш внутренний ресурс. И главное, не ждать, когда жизнь сама их организует, а время от времени устраивать их себе самостоятельно. Так что у меня для вас сегодня небольшое домашнее задание. Попробуйте в течение этого дня мысленно составить список, ну, хотя бы из 10 вещей, которые помогают вам чувствовать себя хотя бы немного счастливее. И, возможно, именно этот список однажды очень пригодится в непростой день, но надеюсь, что сегодня день хороший, очень даже простой, и поводы порадоваться сами бегут к вам навстречу. Ну а пока что добавим в него еще один приятный пункт. Конечно же, хорошую музыку, потому что это ТОП-радио. С вами Лина Исаева. Начинаем нашу дневную смену. Поехали! Поехали!

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9% 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
10: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
11: Что делает Big Bank?
10: Платит своим клиентам.
11: Big Bank платит своим клиентам?
10: Да, Big Bank платит своим клиентам.
12: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
13: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
14: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-зем цены в Мего.

Заметили, что этим летом в Латвии как-то подозрительно тихо, и по ночам, даже если спать с открытым окном, никто не пищит по духам. Да-да, это я сейчас про комаров. Многие действительно говорят, что за все лето их еще ни разу не укусили, и, как оказалось, не показалось. Энтомологи подтверждают это, те ученые, которые занимаются насекомыми. В общем, они подтверждают, что комаров в этом сезоне действительно меньше, и все из-за сухой весны. Временные водоемы, где обычно они появляются, просто пересохли, и поэтому взрослых комаров стало заметно меньше. Но, правда, специалисты сразу же просят нас не расслабляться, потому что после таких дождей, которые у нас сейчас каждый день, ситуация еще может измениться, и во второй половине июля комары способны взять реванш. Так что пока что предлагаю просто наслаждаться моментом тишины. Такое лето без постоянного жужжания над духом выпадает не так уж и часто.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 7 июля, в Латвии преимущественно пасмурная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Курзам и во второй половине дня ожидаются сильные осадки. В Восточном Визуме день пройдет без существенных дождей. Температура воздуха на всей территории страны прогрелась до плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Вы говорите крака! Я говорю deal!
2: Крака!
1: Deal!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansējumus.

актриса, созданная при помощи искусственного интеллекта. У нее есть даже имя, Тилли Нордвуд ее зовут, и это станет ее первым большим кинодебютом. Что же было до, спросите вы. Создатели фильма подчеркивают, что людей никто не убирает со съемочной площадки, будут все так же и режиссеры, и сценаристы, и монтажеры будут продолжать свою работу. Просто теперь вот главную роль будет играть не настоящая актриса, а которую создал искусственный интеллект. Ну и ничего удивительного. Вон, музыкальные чарты уже вовсю заполнены и исполнителями, или треками, которые полностью написаны при помощи искусственного интеллекта. И вот в подтверждение этому песня с ИИ-припевом, которая на данный момент возглавляет нашу топ-20 на топ-радио. И там нет ни одной живой нотки настоящего человека в припеве. Да, если еще не знали об этом, прислушайтесь. Так что дальше на топ-радио Шаде, Мод, Ваиндия. Хит этого лета.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Kas dara tiem sanāk? Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Андрей, кому ты доверяешь?
4: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
3: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
4: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу Топ-Радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.

0: Планеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дополнительные скидки в уикенд. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcija ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

последний матч вчера на чемпионате мира, где Португалия, к сожалению, большому сожалению, Роналду уступила Испании, а сам Роналду после финального свистка не смог сдержать эмоции. Расплакался, естественно. Он давно говорил, что этот чемпионат станет для него последним, но завершить его победой, о которой он мечтал и о которой мечтает каждый футболист, увы, не получилось. И вот удивительная штука. У человека почти

Наверное, это для нас с вами хорошее напоминание, что в жизни не бывает такого момента, после которого человек вдруг бац и становится полностью защищен от разочарований. И, наверное, именно поэтому самые большие победы и ценятся так высоко, потому что за каждой из них всегда стоит риск однажды получить ту, которую не удалось получить, и все, и больше шансов не предвидится на это. Ну и сейчас...

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

28-е, 28-е тоже есть. Ну и на крайний случай 29-е, 09-е, 29-е тоже. Хоть там уже с погодой, ну совсем вопросики начинаются. В общем, удивительно у нас с вами любовь к красивым датам. Иногда кажется, что люди сначала выбирают день в календаре, а уже потом начинают планировать само событие. Так что если вы тоже из тех, кто верит в магию цифр, не переживайте, у календаря для вас еще припасено несколько очень симпатичных комбинаций. Ну а тем, кто уже все успел и замуж вышел, и все самые важные события на эти красивые даты наметил, можно просто порадоваться, что сегодня тоже вполне красивый день, даже если это просто вторник, и ему не хватает всего одной семерки. Он тоже прекрасен. Топ-радио. All-time favorites.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ. Скупка.

0: Джемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Сосиски «Винес» вареные без оболочки 1 килограмм от «Фореверс» 4 евро и 29 центов. Томатный соус «Лац Изласе» оригинальный 440 граммов 1 евро и 29 центов. Новинка – полукопченые колбаски «Истас Меднееку» от «Резекнес Галис Комбинат» 350 граммов 2 евро и 19 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
5: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
4: Хотя бы с выпущенным.
5: Я говорю, нет, ну какие варианты?
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Good Sleep Spray. Dabīgs miegas sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1.

0: Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Эй, человек, хорошая новость. Принозооц нагрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в Динозоо или закупись на Динозоо.лв. Ценогрыз, друг домашний.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 7 июля, в Латвии преимущественно пасмурная погода. Курзом и вечером ожидаются сильные осадки. Температура воздуха на всей территории страны прогрелась до плюс 18, плюс 20 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

относительное. Например, в Испании или Греции там спокойно садятся за стол ближе к 10 вечера. Вы представляете, как они нарушают все правила правильного питания. А вот в Норвегии многие успевают поужинать уже между 4:30 и 6. В это время у кого-то из нас еще только мысли об обеде. Но в любом случае, думаю, у вас ужин еще только впереди. И по каким бы вы гастрономическим часам ни жили, желаю вам вкусного ужина, приятной компании и приятной компании, в принципе, на ближайший вечер в нашем эфире. Она у вас будет, это я вам гарантирую. Ну что ж, хорошего вечера. С вами была Алина Исаева. Услышимся обязательно скоро в эфире Топ Радио.

Привет, как себя чувствуете, друзья? Добрый вечер, здравствуйте. События этого дня у всех разные. Самая прелесть, что день еще не кончился и даже вечер не наступил до конца. А лето, и это прекрасный факт, лето еще целую неделю будет идти по восходящей. Никому, пожалуйста, не говорите. Сегодня я периодически, мне кажется, раз пять валился спать и ни разу себе не отказал. На моем месте один человек обязательно обрадовался бы и три расстроились. Я пока не определил, какой когорт себя приписать. Но мне кажется, спать хочется, это прямо диагноз. Так что пускай голос из радиоприемника вам сегодня лишний раз напомнит, что режим сна лучше не нарушать. Воспользовался полномочиями. Высыпаться — это очень хорошо. Сегодня нас с вами ожидает двухчасовой рандеву, в рамках которого расскажу, ну, как минимум, про одного человека, у которого сегодня день рождения. Он очень большая личность. Ну, не такая крутая, как вы, потому что он-то вряд ли слушает топ-радио. Он где-то там, наверное, сейчас за Атлантикой. А вы здесь, родненькие. Это прекрасно. Всем удачи! Удачнейших!

«Монеточка». Порнофильмы. «Луна». «Вышел покурить». Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

ребят, с днем рождения всех, у кого сегодня день рождения. Поздравляю, вы замечательные. Пускай вам в жизни повезет. Что-то добавишь. Вы прям большие молочаги. А я хочу рассказать про то, что сегодня 86 лет Ринго Стару. И это довольно странно говорить про Битлз после Гаязов Бразерс, но пускай они будут Гаязов Битлз хотя бы на какой-то промежуток времени, потому что на свете нет человека, который бы не любил Битлз. Он просто, может, он еще не знает о том, что он не существует. Это нормально. Так вот, слушайте, Ринго всегда был паршивой овцой в коллективе. Это то, как устроено, в принципе, человеческое общество. Он играл на барабанах, и его группу, в общем-то, взяли в группу за того парня. За него играл другой парень до того, как быть принято на работу. Они не были легендами, и плохо понятно, почему они так сделали. Но барабанщика, с которым они прошли все сложные этапы, они уволили, взяли Ринго. Лучше ли был он как барабанщик, не знаю. Но оставшись не у дел, экс-барабанщик по имени Пит Бест, он вообще не расстроился. Пошел работать на работу, построил скромное счастье и жил-поживал, что, в принципе, очень здорово. А другая группа уволила гитариста, и это примерно такая же история.

карьеру, гнался за тенью своего прошлого. А Металлика, она же великие песни записала, и их не переплюнешь особо. И вот один остался не у дел и наплевал на все, и был счастлив. А второй из штанов выпрыгивал и хорошо поработал, но не смог реализовать амбиции. Мне кажется, в этой истории вообще никакой морали нету. Это просто моя любимая байка про Ринго Стара. Вот и все. Я часто ее использую. Прочитал ее в книге у Марка Мэнсона. Называется «Тонкое искусство пофигизма», друзья. Тонкое искусство того, чего нам всем с вами периодически не хватает. Всем удачного вечера!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Продолжается пасмурное лето, друзья. Сегодня ожидаются осадки. Ну а ближайшей ночью зона осадка продолжит движение на восток. Всю территорию страны будет пересекать. Это значит сильные дожди будут в западной части Латвии. Утром местами возможны грозы. Температура воздуха ночью 9-14 градусов. Теперь вы предупреждены. В Риге ночь будет дождливой. Ветер преимущественно останется слабым. Поутру температура воздуха будет 14 градусов. Завтра днем в восточной части страны ожидается гроза. Слабо уверенный, преимущественно юго-западный южный ветер. Утром завтра постепенно сменится на северо-западный. Днем температура воздуха прогреется до плюс 21. Вот такой июль, друзья.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

не встроиться, согласны? Я подумал о том, что есть такие люди, кто под зонтом ходят во время дождя, и мне кажется, это те самые люди, у которых, например, есть в запасе закопченное стеклышко, чтобы смотреть солнечное затмение. А еще хорошо иметь седло на случай, например, верховой езды. Мне кажется, такие тоже люди существуют. И еще вот хорошо, когда у тебя в сумке есть микрофон на случай, если внезапно каким-то образом караоке рядом окажется. Но вообще... Я задумался об этом и решил, что мы ведь очень много бесполезных вещей приобретаем. Вот, например, велотренажер. Мне кажется, это доказательство того, что люди очень часто тратят деньги на ненужную, на всякую фигню. Или подписка на какой-нибудь стриминговый сервис, про который ты вообще забываешь. Потом в результате получается, она у тебя все это время была, а ты ею не пользовался, потому что, ну а когда ты будешь этим заниматься, верно? Или когда ты автомобиль приобретаешь. Это ведь тоже, с одной стороны, большая радость и приятный день. Но говорят, что следующий будет приятный день, когда ты продашь эту машину. Ведь она у тебя столько высосет ресурсов. Не мне вам об этом рассказывать, друзья. Именно поэтому, когда рядом с вами человек с бытовой смекалкой, у которого все припасено, имею в виду, это и счастье, и беда одновременно. Особенно, если это ты.

0: Ибо свайцаем.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Jīha dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

одиночечке. И вообще, знаете, это настоящее мастерство. Многие люди говорят: диджей, нажал на кнопку и стой пританцовывать. Нет, ребята, это целое ремесло. И вообще, профессия — это такая штука, которую нужно рассматривать в определенном масштабе. Помните, как у нас раньше было? Кто не экономист, тот юридически заканчивал. А тем временем очень не хватает в последнее время специалистов. Например, человека, который бы здорово йогурты умел открывать. И мои слова готов подтвердить.

который будет вас к врачу записывать. Согласны? Особенно, когда взрослым становишься, у тебя элементарно нет на это времени. Не забивайте, друзья, на чекапы. Вот и все. Все, больше императивов в этом части не будет. Будет только хорошая музыка. Кто-то даже потанцует. Что удивительно, ведь обычно это довольно косолапый человек. Но

0: и Бия, Energy. Лето по возрастающей, все это на Топ Радио.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maxima.

0: диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Дрими. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF.

0: Номер разрешения лотереи 9064.
1: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Новость с пометкой «экстренно», потому что, наконец-то, одна из новостей с австралийского нового света. Интересно. Интересно всем. Мы живем в мире, где об Австралии известны только заурядные вещи. Ну, кенгуру, да? Ну, опера сиднейская. Ну и все, наверное. А, там еще сейчас зима, но на улице...

теплее, чем у нас иногда летом. И это значит, что австралийцы — это такие сыновья маминой подруги, верно? Погода хорошая на улице. Я не до конца уверен, возможно, у них даже апельсины растут на деревьях. Прям вот вышел, сорвал, съел. Может быть, я не прав, но австралийцы интересные ребята. Они носят уги. Впрочем, это я уже далеко куда-то зашел. Короче, слушайте, в Австралии, как и в любой уважающей себя стране, есть глава правительства. И он загремел в скандал. В рамках веселой игры под названием «Встречаться, жениться или поцеловать» он заявил, что если бы мы предложили эти три опции, он бы хотел продолжить свидание, он бы хотел, как это называется, он бы хотел целовать, обнимать Кайли Миноук. Вы понимаете? Человек заявил, что при этом он до

знаете, хоть куда, лишь бы нас никто с ней не видел. Образно говоря. И тут фанаты вскипели. Общественность, оппозиция, разумеется, говорит, что это вы, уважаемый премьер-министр, себе позволяете? В общем, пришлось человеку извиняться. Поэтому я бы сразу тоже хотел принести извинения, потому что не ровен час. Я вот некоторые...

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: Ed Sheeran. Repeat it. Невероятная музыка на невероятном топ-радио.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
5: «Крака!
4: Дил!»
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены.

и диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

мира по футболу проходит, друзья. Если вы только что об этом узнали, то я даже немного за вас радуюсь. Прямо сейчас все уже прям кипит, и нас ожидает заключительный день топ-16, что называется. Вот-вот начнут играть Аргентина и Египет. Здесь все настолько непредсказуемо, поскольку у Аргентины неоднозначный матч против Кабо-Верде случился несколько дней назад. Они получили 2 потрясающих гола от андердогов. И это значит, что команда очень-очень сильно зависит от того, насколько крут Лионель Месси. Месси лидирует среди голеадоров, у него уже 7 забитых мячей. Кабо-Верде он тоже забил, но победу удалось вырвать буквально в добавочные минуты. Также сыграют Швейцария и Колумбия, и это должно быть интересно. Но впереди нас с вами ожидает 1/4, и там все совсем-совсем будет кипеть. Вероятно, вы уже знаете про то, как испанцы сыграли с Португалией. Криштиану Роналду больше не сыграет на чемпионатах мира, поскольку ему 41, и в этом году его выступление подошло к концу. Может быть, еще приедет на Евро через 2 года, лично я не удивлюсь. Соединенные Штаты Америки уступили Бельгии 1-4, разгромный счет. Если честно, Бельгия в этом году показывает себя не очень круто, а от Штатов ожидали большего. Так что это некоторым образом сенсация. Теперь в квартфинале сразятся Испания и Бельгия. Параллельно будут Франция и Марокко, Норвегия, Англия. Ну а сегодня определятся Швейцария и Колумбия или Аргентина и Египет. Вот кто-то. Или швейцарцы, или колумбийцы с одной стороны, или аргентинцы, или египтяне. Болейте за футбол и только за футбол. В остальном будьте здоровы.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Дополнительные скидки Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.